моей, доктор 660. Мы летим 360. Ты просто послушай и поверь, как люксу все кричат. Русский флоу, мой джем, далеко не plain Jane. Не хватает fame, blame, нужно больше. Что-то решают, им просто мешают. Кто-то помешан, он просто замешан. Снова загон, там разгон, не в унисон. Залетаем.